0: Рыбалка на радио Шансон.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место, где бы упасть.

Через день пробуждаюсь от сна. Нарисуйте очаг хоть на грубом холсте, на кирпичной стене, только чтобы тянуло. Нарисуйте же так, чтоб кулак захрустел.

рисуете меня. Да такого, чтоб в крик, чтобы мама моя не боялась за сына. Нарисуйте меня журавлем.

жизни ты моей талисман. Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

потому что где-то во вселенной души наших близких

не вода. Да вот беда, вода молчит под кромкой льда. Оно умчалось, а куда? Быть может, скажет мне вода. Да вот беда, вода молчит под кромкой льда. А был гостями полон дом, и все ходило хорошо.

0: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: До свидания, порт.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Мне тебя не хватает очень, грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя.

тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку. Без тебя мне темно и сыро, жарким летом приходит осень. Дождь устал моросить уныло, мне тебя не хватает, очень.

0: денег нет, какой же мамуты?
1: Ты в бутике ходишь без гроша. Юджи, Юджи.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению. Сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной

С тобой чужой, ты его не брони, кони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Реклама.
1: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
2: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
3: Эх, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям!
2: Это

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Комарам пришел капут. Капут – пластина от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
3: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
2: А само пройдет?
3: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
2: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
3: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
2: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
3: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
2: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Прекрасный эпиграф для старта выходных на бешеной скорости. Прямо в утро летим, прямо в новый день летим все вместе. Андрей Петров в студии Хорошего радио. Здравствуйте, здравствуйте. «Дарим сердце» звучало. Дальше будет песня «Три линии». Календарь нам показывает сами 6 июня. А вот 9 июня, в День друзей, состоится особенный музыкальный вечер. Благотворительный концерт «Радара» и «Романсы» в поддержку воспитанников Свято-Софийского социального дома, ну или коротко «Домика». Мероприятие пройдет в Белой гостиной Центрального дома архитектора. Все средства, собранные в этот вечер, направят на организацию летнего отдыха воспитанников с тяжелыми нарушениями развития. Перед концертом откроют благотворительную ярмарку. Подробности в социальных сетях «Рады рай» и на сайте «Домика» без возрастных ограничений. «Рады рай» на волне шансона споет.

0: встретимся.
1: Обязательно встретимся, в том числе и с музыкантами, чьи песни вошли в хит-парад «Шансон года». Буквально через несколько часов на волне хорошего радио хит-парад зазвучит. И надо вам сказать, что песня одного из исполнителей буквально на волоске в хит-параде, в дюжине лучших, потому что, видимо, не так хорошо вы голосуете за композицию Алекса Лима. Сделайте это, зайдите на наш официальный сайт radioshanson.ru, там все подробности относительно хит-парада, чтобы песню в хит-параде «Шансон года» поддержать. Ну а пока «Целый мир» звучит на радио «Шансон».

Это группа «Бумер» на хорошем радио. Чуть-чуть попозже в этом месяце полетят в Норильск. Это будет, похоже, единственная летняя встреча с поклонниками, так что нужно поторопиться. Но поскольку работать напряженно рассчитывает группа осенью, а пока у ребят пляжный сезон. «Те года» называлась композиция, а вместе с нами уже песня «Эй, шофер» на радио «Шансон».

или нет, шофер? Давай закурим, или лучше выпьем поскорей. Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтоб не стало по России лагерей. Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтоб не стало по России.

0: Реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин». Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверенно в себе и добродушно, но никому не скажет номерок. Любви всегда ни много и ни мало, и кто любил, наверное, пойму. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

Ее глаза — два тихих океана. В ее груди ритмично бьется пульс. Божественно, блистательно, желанно. Не 20 ей уже, да ну и пусть. Она всегда, что королева бала, случайный взгляд притянет, как магнит. Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже не молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере.

паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда. По крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже не молода, внутри нее огонь, тайфун, торнадо. А цифры, только цифры, ерунда.

Это Стас Михайлов и Джокер на волне хорошего радио. Рассказывает Стас, что перед концертами избегает еды, но, может, и правильно, потому что, во-первых, для фигуры неплохо, а, во-вторых, художник должен был голодным, никто не отменял. Тамара Кутица дальше на шансоне. Девочки.

0: Радио «Шансон».
1: 8 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Правительство намерено снова обсудить идею онлайн-продаж российского вина. Вице-премьер Дмитрий Патрушев направил соответствующее письмо президенту Владимиру Путину. В рамках эксперимента реализация алкоголя планируется через отделение Почты России и пункты выдачи заказов маркетплейсов. Кроме того, будет разрешена реклама виноделин. Это позволит столкнувшимся с падением продаж виноделам расширить географию сбыта. Они получат доступ к удаленным регионам и смогут снизить стоимость продукции. Как пишет «Коммерсант», против инициативы правительства выступают общественники, которые опасаются роста потребления алкоголя. Родителям несовершеннолетних детей могут дать возможность переходить на гибкий график работы. С такой инициативой выступил секретарь общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, такая мера особенно важна летом, когда у школьников каникулы. В первую очередь речь идет о многодетных семьях. Гриб отметил, что дети иногда остаются без присмотра, пока родители находятся на работе. Он считает, что право на гибкий график нужно закрепить законодательно. В МГУ поддержали идею изучения языков народов России. Гражданам следует знать, например, татарских, узбекских и таджикских выдающихся литературных деятелей. Эксперты при этом отметили, что раньше в институтах также был курс литературы народов СССР. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что совершенствование системы изучения русского языка – приоритет госполитики страны. В Москве-реке в районе Звенигорода температура воды прогрелась до 17 градусов. В Оке у города Кашира, а также в Москве-реке у Коломны уже 18 градусов, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, купальный сезон может быть открыт уже через пару недель. В заключении выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, юань стоит 10 рублей 85 копеек. Это пока все новости. Мария Деева, служба информации «Радио Шансон».

где меня сам Господь не сыщет. Потому и душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит река.

0: ждет.
1: А ведь верно, сердце ждет многого от этих денечков. А почему именно от этих денечков? Да потому что пришли выходные. Оглянитесь на календарь, посмотрите. У нас суббота, а завтра еще и воскресенье. И песен будет много-много хороших на волне шансона. В студии Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Слушать будем вместе.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.

0: А мы вам можем подсказать, куда за любимыми песнями приходить. На Лайф-арену в столице 14 ноября. Там пройдет всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Много-много артистов, а это значит несколько часов музыки, энергичных танцев и, конечно, отличного настроения. Возрастное ограничение 12+. Доля женская, воля мужская. Звучит дальше на радио «Шансон».
1: Руки женские, сила мужская, кровь мозолит трудных дорог. Плачет жизнь без любви голодая, каждый ищет свой уголок. Доля женская.

0: дуэтом с Анастасией Спиридоновой, Михаил Шафутинский на Хорошем радио, Питер, Москва, название этой композиции. Знаете, что мэтр говорит про жанр шансона? Говорит, не стоит на месте, вот парадоксально, но при этом сохраняет свою основу. А зачем меняться? Просто растет, расширяется, ведь жанр этот вообще искусство у нас в стране. Это истинно такое наше, говорит Михаил Шафутинский, наше российское творческое искусство. Это песни. У нас сердца и души такие.
1: Успех.

гонять не стоит, не гони во двор. Колыхнул и что-то вспомнил с малых до сих пор. Помню, матушка сказала, вот локомотив, что умело все отдала, но надо уходить. Ты из тех, кто не расстроен и с утра умыт. Может быть, неладно скроен, но как крепко.

0: первая встреча, ты или не ты?
1: Ты или не ты?
0: Помнишь, как зажгли мы свечи, мне было по пути.
2: Но неужели меня не помнишь?
0: Прости, наверное, был я пьян. Впрочем, как не

поезд мой быть может скромной тяга на пару, но зато какой надежный, проверен на ходу. И пусть порой мы просибали на запасной.

износил. Туча шла дождем, умыла, и вроде я забыл. И летит вот с этой ношей быстрый эшелон. Извини, угля подброшу, а после допоем.

Да вы сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин».
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: всех вас.
1: Теплая и добрая песня о прошлом, о нашем классе в исполнении Александра Маршалла на хорошем радио. Поскольку сам из семьи военных служил в армии 3 года, принимал воинскую присягу, считает Александр Маршалл, что она действует до конца дней. Даже если надел гражданскую одежду, все равно работает. А раз поклялся этой стране служить до конца, то сегодня помогает нашим ребятам на передовой. Группа «Сентябрь» споет для нас дальше на шансоне.

9 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. «Карты МИР» готовится ввести на популярных у россиян курортах. Речь идет о Таиланде, Сингапуре и Малайзии. Переговоры о внедрении «Карты МИР» в этих странах ведутся на фоне изменений в туристическом потоке из России. Это заявил президент торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Он отметил, что россияне славятся по всему миру как самые дорогие туристы. Именно граждане нашей страны тратят на отдыхе больше, чем другие, поэтому многие страны уже планируют ввести «Карты МИР» специально для россиян. В общественной палате предложили создать кодекс российского школьника. На его основании необходимо оценивать поведение учеников, пояснил Владислав Гриб. Он отметил, что в кодексе должны быть прописаны все нормы этикета в учебном учреждении. Это будет определенная шкала. Нарушил школьник конкретную норму, оценка снижена. Если нет конкретных норм, то оценка будет субъективной, сказал представитель общественной палаты. Владислав Гриб подчеркнул, что эти правила должны быть у всех учеников и их родителей. Он уточнил, что это предложение будет обсуждаться на общественном совете при Минпросвещении. Российские словари могут пополниться необычным словом. Речь идет о сегодняшнем модном слове «скуф». О возможной новой норме сообщила доктор филологических наук, директор департамента филологический факультет Уральского федерального университета Анна Плотникова. Она отметила, что для включения в словари новых слов важно, чтобы у них отсутствовал однословный аналог и была трудность замены понятия. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник 8 июня. Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, юань стоит 10 рублей 85 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 21, ветер восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воды в Москве реке плюс 18. Сегодня днем будет солнечно, воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 20, завтра без осадков плюс 27. Мария Деева, радио «Шансон».

На кухне играет радио, это прекрасно, но еще лучше, когда радио играет и на кухне, и в комнатах, и в машине, и на работе. Лично мы, радио «Шансон», ничего против этого не имеем. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

0: будущее можно.
1: Клетки в исполнении Любэ на волне хорошего радио. Николай Расторгуев говорит, очень приятно ему внимание со стороны подрастающего поколения. Признается, спокойно относится к обращениям дяди Коля со стороны молодых поклонников. Говорит, это нормально, на самом деле они все ему как сыновья. В сыновья годятся все практически, а некоторые даже и во внуки годятся. Ни к чему нам беды и печали. Это следующая композиция, которая звучит на радио «Шансон». Твой

0: никогда, как в этой песне. Осень будет мерзнуть, закутавшись в блюз. У нас есть палочка-выручалочка. У нас есть бархатный шансон на Турецком берегу. С 24 по 30 октября пройдет фестиваль с огромным количеством артистов. Для лиц старше 12 лет подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru. И знайте, что в этом месяце особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно.
1: Забываю Чехова, езжу не по правилам, в кухню с Беломориной за ночь распахнул.

на крыше съехала. Всего ей было

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Курортика, что такое лето? Это море, счастье, любовь. Вот об этом дуэтом Анна Семенович, Алексей Петрухин на волне хорошего радио. «Раздели со мной лето» — наше название, новая композиция. Премьера этой песни состоялась на нашей волне накануне. Музыку Алексей Петрухин сам написал, ну а слова к песне сочинил Евгений Муравьев. «Любовь хулигана», «За твои зеленые глаза», «Сердце на костре». Слушать будем дальше на шансоне.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Когда лучше, зимой или летом?
3: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Представители более 130 стран участвуют в Петербургском международном экономическом форуме, что свидетельствует о высокой значимости этой площадки. Об этом Владимир Путин заявил накануне во время выступления на пленарном заседании форума. Кроме того, президент обратил внимание на смену глобальной экономической ситуации. Он подчеркнул, что страны БРИКС увеличили свою роль в мировом хозяйстве и торговле, в то время как значимость стран «Большой семерки» снизилась. Женщины, занимающиеся воспитанием детей, должны получать материнскую зарплату в размере не ниже минимального размера оплаты труда. Об этом заявила в рамках Петербургского международного экономического форума первый зампред Комитета Госдумы по информполитике Марина Ким. Сейчас размер МРОТ составляет 27 093 рубля. В Москве с 1 января этого года размер 39 730 рублей в месяц. В Рособорнадзоре заявили о невозможности купить в интернете реальные ответы на ЕГЭ. Их не получится приобрести благодаря современной системе передачи экзаменационных материалов, отметил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, данные хранятся в зашифрованном виде и поступают в пункты проведения по защищенным каналам. Технология устроена так, что до момента экзамена, до того, как школьники не сели за парты, этих вариантов нет ни у кого, пояснил Музаев. Он добавил, что сайты, предлагающие ответы на ЕГЭ, продолжают вводить выпускников в заблуждение и пытаются заработать на этом. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, юань стоит 10 рублей 85 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 21, ветер восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воды в Москве реке плюс 18. Сегодня днем будет солнечно, воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 20, завтра без осадков плюс 27. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

самому мне не надо наши пять.

коллега вашего покорного слуги Мария Деева в новостях весь день сегодня озвучивает температуру в столичном регионе воды плюс 18, так что и к пруду, и к речкам можно спокойно выходить, тем более выходной располагает вот этим походом. Все будет хорошо. Такая ободряющая песня звучит дальше на хорошем радио. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. 6 июня на календаре.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Эдуард Хуснутдинов на хорошем радио и песня, ставшая его визитной карточкой, не святой. Но есть у Эдуарда, конечно, и свежие песни, и самая-самая свежая, называется «Прости нас, небо». Вышла буквально несколько дней тому назад. Эдуард уставил премьеру во «Всемирной паутине». Музыку, кстати, написал самостоятельно к этой композиции. А у нас на шансоне «Большая любовь».

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

погулять в таком ритме, потанцевать в таком режиме, возможно ли хотя бы денек? Да, возможно, когда и где. На Лайф-арене 14 ноября наша всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй», присоединяйтесь. Много-много артистов, возрастное ограничение 12+. И запомните, самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника, а «Разгуляй» — это всегда настоящий осенний музыкальный праздник.

0: одежду, чтобы жить красивее.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-3671. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: звездочка.
1: На шансоне Виктор Королев. Когда не надо на сцену, на нынешней неделе эти летние рабочие дни проводил в собственном королевском саду, как он выражается, и к пятнице вот такими эмоциями наполнился. Это строки самого артиста. Потрудился паренек, он колбасил весь денек, он и сеял, и пахал, вот и к вечеру устал. Это было в пятницу, но пришли выходные, возможности для артистов тоже отдохнуть. Суббота на календаре, и много-много песен хороших звучит на незнакомой ветке. Дальше будем слушать. «Все хорошо» также зазвучит на шансоне. Ну, а чуть позже, сразу после выпуска новостей, ждет вас хит-парад «Шансон года». Узнаете, как на этой неделе строчки распределились за артистами и их песнями.

0: Газон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

11 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Госдума обсудит поручение Владимира Путина, которое он дал после Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Речь идет о нескольких решениях. Одно из них касается стажировок для молодых специалистов. Такой механизм должен помочь им получить первый опыт работы. Законопроект на эту тему уже внесен в Госдуму. Отдельно депутаты займутся вопросами для бизнеса. Путин предложил как можно дольше не снижать порог выручки для бизнеса на упрощенной системе. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей. Кроме того, Госдуме предстоит проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственной сфере. Добавлю, сегодня последний день работы Международного экономического форума. В этом году в нем участвуют представители 76 стран. В программе более 300 деловых мероприятий, среди них дискуссии, круглые столы и бизнес-диалоги. Город Кронштадт в Санкт-Петербурге закрыт на въезд и выезд, сообщает ГКО, организатор перевозок. Движение автобусных маршрутов в этом направлении временно приостановлено. Частичная эвакуация жителей проводится на данный момент в Ломоносовском районе Ленинградской области, из района, где возник пожар на военном объекте, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Разрушения незначительные, посечения осколками фасадов домов и стекол, пострадавших нет. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал о масштабной ночной атаке украинских дронов. Юристы предупредили о штрафах за поджог тополиного пуха. Размер денежного взыскания составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Действие квалифицируется как разведение открытого огня в неположенном месте, а потому подпадает под статью о нарушении требований пожарной безопасности. Если огонь повредил чужое имущество или нанес вред здоровью человека, штрафы могут достигать 50 тысяч рублей. Уголовная ответственность наступает в случае, если по неосторожности огонь уничтожил чужое имущество в крупном размере. Официальный курс валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Сегодня нас ждут интересные итоги недели. В чарте есть песни, которые держатся уверенно и спокойно, есть треки, которые продолжают подниматься вверх, а есть такие, что уже всерьез нацелились на первое место. У микрофона Рустем Ахметшин, вы слушаете хит-парад «Шансон года». Начинаем наше путешествие по музыкальной дюжине этой недели. Порой достаточно нескольких нот, чтобы перед глазами появился знакомый перрон, дорожная сумка и табло отправлений. Алекс Лим с песни «Вокзал» открывает сегодняшний выпуск на 12-й строчке хит-парада. Трек словно напоминает: «Жизнь — это не только пункт назначения, но еще и ожидания, встречи, расставания и случайные разговоры, которые потом вспоминаются годами». Чтобы проголосовать, число 49 отправьте на номер 8-909-955-1030.
0: Шансон номер 12.
2: Не звонил, ты бы не взяла.

0: Некоторые истории начинаются красиво, некоторые неожиданно, а некоторые заканчиваются словами, вынесенными прямо в названии песни. Эдгар и Рада Рай с хитом «Вот зараза» на этой неделе останавливаются на 11-й позиции. В этой истории все немного с хитринкой. И интонации, и настроение, и ощущение, будто кто-то опять влип в красивую, но очень сомнительную авантюру. А слушатели, судя по реакции, готовы наблюдать за этим и дальше. СМС-код число 38.
1: Шансон номер 11.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
4: Не все песни требуют ярких эффектов, чтобы оставаться в памяти. Александр Маршал с музыкальным воспоминанием «Эти даты» на этой неделе занимает 10 место. У каждого человека есть несколько дней в календаре, которые не нужно отмечать красным цветом. Они и так помнятся. Именно о таких моментах эта история. Не о цифрах и датах, а о людях, встречах и решениях, после которых жизнь уже не становится прежней. СМС-код число 39.
5: Шансон номер 10.
6: Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах. Эти даты влекут

Судя по всему, Наташка еще долго не собирается покидать музыкальное обсуждение. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» поднимается на 9-ю позицию и продолжает собирать внимание слушателей. А легкая ирония, яркий сюжет и настроение, знакомые всем, кто хотя бы раз отвечал на вопрос «А это кто?» чуть быстрее, чем следовало бы. СМС-код число 51.

0: Полеты бывают разными. Кто-то набирает высоту стремительно, а кто-то летит настолько уверенно, что уже перестает смотреть на приборы. Стас Михайлов с песни «Летай» проходит эту неделю на 8-й позиции. СМС-код число 25.
1: Шансон номер 8.
2: Летай!

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Не каждая история требует немедленного ответа. Алена Петровская из песни «Сердце бьется в закрытую дверь» располагается на 7-й строчке. Здесь на первый план выходит ожидание. Не громкое, не драматичное, а то самое, которое знакомо каждому, кто хоть раз ждал важного разговора или решения. И чем дольше тянется пауза, тем сильнее становится напряжение. СМС-код число 54.
0: Шансон.

0: Некоторые артисты узнаются раньше, чем начинается припев. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» на этой неделе занимает 6-е место. Узнаваемый голос, серьезная подача и атмосфера, которая не требует дополнительных объяснений. Такие песни не пытаются понравиться всем подряд. Они просто находят своего слушателя и остаются с ним надолго. СМС-код число 40.
1: Шансон номер

Чепик и Холла с песней «Не люби меня» остаются на пятой строчке. В этой работе интересно не только содержание, но и настроение между строк. Здесь гораздо больше недосказанностей, чем прямых ответов. А иногда именно это заставляет возвращаться к песне снова и снова. СМС-код число 36. Шансон.

Чем выше песня поднимается в чарте, тем сложнее удержаться среди лидеров. Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» вторую неделю подряд сохраняет за собой 4-е место. Прямо сейчас послушаем историю человека, который однажды получил хороший жизненный урок и теперь рассказывает о нем без прикрас. Возможно, поэтому песня так легко находит отклик у слушателей. Слишком многие узнают в ней собственный опыт. СМС-код число 47.

0: Есть артисты, которым не нужно ничего доказывать ни слушателям, ни хит-парадам. Михаил Шафутинский с хитом «Последний полет» продолжает уверенно держаться среди лидеров и на этой неделе занимает 3-ю строчку. В этой работе нет стремления удивить неожиданными решениями. Здесь важно другое. Настроение человека, который многое видел, многое пережил, и потому может говорить о самых серьезных вещах так, как может это сказать только Михаил Захарыч. Наверное, именно такая интонация заставляет слушателей снова возвращаться к этому треку. СМС-код число 21.
1: Шансон номер 3.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
14: В верхней части чарта особенно ценится умение оставаться собой. Александр Новиков с лирическим хитом «Разлетелись как птицы» получает серебряную медаль. Песня не пытается соревноваться с модой или трендами. Она живет по собственным законам и потому звучит искренне и убедительно. СМС-код цифра 8.
15: Шансон номер 2. «Разлетелись как птицы с тобой, а кричать в небе нечего». Но летая под небом опять,

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом.

0: Ну а теперь еще раз вспомним всех участников сегодняшнего выпуска.
1: Ты удаляешь номер мой, как будто даже не встречаюсь.
0: Алекс Лим встретил нас на вокзале, месте, где чемоданы обычно собраны быстрее мыслей. 12-я строчка.

0: что сердцам.
1: На 10-й позиции Александр Маршал заставил заглянуть в календарь памяти, где каждая дата имеет собственный характер. Эти даты.
2: Губы Наташки. По телу мурашки.
1: Ирина Круг снова вывела в центр внимания Наташку. Вернее, губы Наташки. А заодно поднялась до 9-го места.
3: Летай, летай.
1: Диспетчерская шансон-чарта докладывает, Стас Михайлов летает уверенно и без происшествий. На этой неделе артист приземляется на 8-й ступени.
2: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
1: Алена Петровская сегодня украшает 7-ю строчку с песней «Сердце бьется в закрытую дверь». Владимир Ждамиров добавил в эфир основательности. После таких песен даже чай автоматически становится крепче. «Купола, колокола». 6-е место.
4: Белым, белым, белым, заметает все вокруг.
1: Чепик и Холла сохранили интригу и еще раз подтвердили. Самые сложные отношения обычно начинаются с самых простых слов. Хит под названием «Не люби меня» остается на 5-й позиции.
5: Обошла любовь.
1: Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» на 4-й строчке.
6: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Михаил Шафутинский завоевал бронзу хит-парада с песней «Последний полет».
7: Поцелуй — это шрам, но не вздумай лечить.
1: Александр Новиков красиво расправил крылья и отправил свои песни в свободный полет. Разлетелись, как птицы, получает на этой неделе серебро чарта. Но вершина недели сегодня достается другому артисту. Песня Михаила Бублика «Лети, лепесток» поднимается на вершину хит-парада и становится главным треком этой недели. Интересно, что эта песня не пытается брать слушателя штурмом. Она не кричит о себе на каждом шагу и не требует немедленного внимания. Она постепенно набирала высоту, уверенно поднималась все выше и выше и в итоге оказалась на первом месте. Пожалуй, именно так и выглядят настоящие хиты. Они приходят незаметно, остаются надолго. Чтобы поддержать Мишу, число 35 отправляйте на номер 8909-955-1030. А нам тем временем пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Спасибо, что провели этот час вместе с нами. Надеюсь, сегодня среди 12 песен нашлась хотя бы одна, которую захочется переслушать еще раз. По дороге домой, за рулем или просто под хорошее настроение. Берегите близких, находите время для любимой музыки и не забывайте, что хорошие песни, как хорошие друзья, всегда появляются вовремя. До встречи ровно через неделю. Пока.
8: Шансон номер один.
9: Тебе подарю синеву морей, океаны звезд.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги,

12 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Еврокомиссии заявили о намерении ужесточить выдачу виз гражданам России. Новую инициативу планируют предоставить в 2027 году. Поводом стало возмущение нескольких стран Европы тем, что Франция, Италия и Испания по-прежнему принимают российских туристов. Ограничительные меры будут введены для дальнейшего реагирования на риски безопасности, возникающие в результате враждебных действий третьих государств. Ранее 11 европейских стран, среди которых Чехия, Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша и Швеция, а также Исландия и Норвегия, подписали коллективное письмо. В послании отмечается, что отсутствие единства среди членов ЕС снижает дипломатическое давление на Москву и подрывает доверие общества. В Госдуме предложили создать госпрограмму сбыта продукции личных подсобных хозяйств. Необходимы муниципальные ярмарки с бесплатными местами для производителей. Кроме того, нужно предоставлять гранты на развитие заготовительно-логистических центров и кооперативов, а также субсидирование лабораторных исследований и сертификации продукции, заявил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Он направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину. Предлагается также внедрить федеральный цифровой сервис «Единая платформа продажи продукции личных подсобных хозяйств», который позволит владельцам размещать предложения о продаже продукции, закупщикам формировать заявки. Эта платформа должна обеспечивать упрощенное оформление документов и доступ к мерам поддержки. В России сегодня отмечают день рождения Александра Пушкина. На эту же дату проходится и день русского языка. Такая связь не случайна. Именно с именем Пушкина во многом связывают развитие современного русского литературного языка. Сегодня русский остается одним из самых распространенных языков в мире. На нем говорят более 260 миллионов человек. Кроме того, он входит в число 6 официальных языков ООН. В этот день по всей стране проходят культурные мероприятия. Они посвящены творчеству Пушкина, литературе и русскому языку. В заключении выпуска официальный курс валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Москва, как много в этом слове для сердца русского слилось. Улочки московские становятся все краше и краше. Часто ловлю себе на мысли, что высказывание «Москва – лучший город Земли» верно. Здравствуйте, в студии с этого мгновения буду я, Ольга Шатрова. Постараюсь порадовать вас песнями и создать неповторимое настроение. Владислав Медяник, Иван Кучин, Сергей Любавин и Александр Розенбаум мне в этом помогут в ближайшее время. Наслаждайтесь!
1: Когда усталость валит с ног и спится на ходу, когда молчит дверной звонок.

видела на третьем этаже еще все целы зеркала и все в порядке. Кинотеатры гонят план во весь экран.

осин, как влаги в ноябре, а город с крышей так красив, ума лишится, ты скоро про него споешь, чума.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: близко.
1: Говорят, что все зависит от нашего отношения к происходящему. Хотите, чтобы было все легко и просто? Просто поверьте в это. Если же уверены, что тяжело, значит, так тому и быть. Продолжим песни Евгения Осина. Композиция основана на старой песне в начале аж 70-х годов. Композицию «Я в тебе сомневаться не хочу» исполняла популярная советская певица Нина Бродская. Осин нашел этот ретро-хит, когда искал материал для альбома. Он убрал несколько старомодных слов, сделал текст более мужским, а музыку более энергичной. Вот мы за это ее и полюбили.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайк» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайк», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент». Боровичи, улица Советская, 118. ИНН 708-118. ИНН 780-624-4090. Все детали на сайте elementsm.ru.

0: родная.
1: Родина – это не просто место рождения, это место, где ты всегда дорог и желанен, и где тебя ждет мама, и где есть настоящие друзья. И вот, как сказал наш великий классик, день рождения, которого мы сегодня отмечаем, ни музы, ни труды, ни радости досуга ничто не заменит единственного друга. Кстати, незабываемая встреча друзей состоится 14 ноября на всенародно любимой танцплощадке «Эх, разгуляй». На сцену лайф-арены столицы выйдут легенды радио-шансон и новые звезды душевного жанра. Вас ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Вот как попасть на этот праздник, вы ищите на нашем официальном сайте radioshanson.ru. И помните, что есть возрастные ограничения 12+.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя

Одна из моих самых любимых песен из репертуара Григория Лепса прозвучала для вас «Водопадом». Сейчас артист работает над второй частью нового своего альбома. Первая часть уже доступна под названием «Мира в дом». И я вам желаю мира, взаимопонимания, любви и возможность отдохнуть в эти выходные деньки. Ведь дело время, а выходные все-таки для удовольствия. О любви на небезвозмездной основе далее Александр Леш.

13 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В России не будут переходить на 6-дневную рабочую неделю. Об этом на полях МЭФ заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что такие предложения в правительстве не рассматривают и принимать не будут. По ее словам, в стране есть трудовой кодекс, и нарушать его никто не собирается. Так Матвиенко прокомментировала предложение бизнесмена Олега Дерипаски о 6-дневной рабочей неделе. Она отметила, что, возможно, он имел в виду необходимость работать эффективнее и качественнее. В России предлагают вернуть практику летних трудовых лагерей для подростков. Идею поддержала уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она отметила, что такой формат может быть полезен не только как возможность заработать первые деньги. Школьники получают первый опыт работы, учатся ответственности и лучше понимают, как устроена взрослая жизнь. Омбудсмен также прокомментировала инициативу о трудоустройстве подростков с 12 лет. По ее мнению, раннее знакомство с трудом помогает ребятам получать первые профессиональные навыки и увереннее выбирать свое будущее. Минцифры ведут переговоры с Apple о восстановлении Max в App Store. О консультациях по теме возвращения национального мессенджера в магазин приложений рассказал глава ведомства Максун Шадаев. Ранее пресс-служба Max подтвердила, что сервис недоступен в App Store, добавив, что приложение, установленное на смартфонах, продолжит работать в обычном режиме. Шадаев отмечал, что Apple без объяснения причин исключила Max из своего магазина, ограничив доступ к нему более чем 20 миллионам пользователей. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 24, ветер восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, температура воды в Москве-реке плюс 18. Сегодня днем будет солнечно, воздух прогреется до плюс 25, вечером плюс 20, завтра без осадков плюс 27, в понедельник 30 градусов, во вторник, 9 июня, синоптики обещают дожди. В целом вся предстоящая неделя будет жаркой и солнечной, но с небольшими осадками. В заключение выпуска официальный курс валют: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

0: плачь.
1: Как часто люди плачут от того, что их не любят, и никогда от того, что не любят сами. Группа «Бумер» открыла новый час. Вы же знаете, что у нас с вами что ни день, то праздник. И этот день не исключение. Сегодня отмечается День рисования драконов. Творческий праздник для детей и даже для взрослых, любящих мифических существ. В этот день можно вооружиться карандашами и фантазией, изображая драконов от китайских добрых до классических огнедышащих. О гаданиях пойдет речь и далее. Татьяна Крутукова на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Души, душа-то мерзнет. Продолжит эфир очень засекреченная личность Лисицын. Ну, что про него известно? Что он освоил игру на гитаре аж за месяц. По его словам, этому помогли преподаватели народной мудрости из университета именуемого «Улица». А еще он был и побывал на звездном завтраке на радио «Шансон». И запись эфира можно найти в просторах интернета и даже на наших социальных страницах. А пока слушаем его песню «Зеленое-зеленое».

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В «Элементе» полный набор для ухода за участком, садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент», Боровичи, улица Советская, 118, ИНН 780-624-4090. Все детали на сайте elementsm.ru.
3: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
6: Сколько ни корми, между нами бездна, купленной любви, а между нами море.

любит ее больше, чем всех других, но ему нужны другие, чтобы в этом удостовериться. А так-то оно так, но страшнее последствия, когда женщине уже чужого не надо. Гарик Сукачев продолжит эфир «Радио Шансон» своим прочтением песни «Знаю я, есть края».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий. Пучи качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

не разлей вода. А потом и разошлись. Каждый, кто куда, кто в артисты, кто в менты. Ну а кто, братва, все труднее находить нам общий.

без боя. Три мальчишки с московских дворов разметало, развело кунцевских ребят. Друг на друга мы глядим с разных баррикад. До друзей всего-то час лету и ходьбы. Они сходятся в одну, три линии судьбы.

сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но людей счастливых я лично не встречал. Каждый думает, что он масть не угадал. Было трое нас дружков, не разлей вода. А потом мы разошлись, каждый кто куда. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов.

отличаемся от роя. Будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов.

свадьба. Вот настоящий хэппи-энд. Именно здесь для многих кончается счастье. И со знанием, говорят Анатолий Полотно и Федя Карманов. Раз женился, не вой. Романтичный дуэт продолжит эфир под названием «Виктория Вестница». Я же хочу пожелать вам вдохновения, чтобы хотелось и моглось.

0: Аудитории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: шансон.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В российских колледжах в текущем году появится несколько новых специальностей. Речь о таких направлениях, как промышленный дизайн, реставрация недвижимых памятников культурного наследия, а также по части IT-специальностей. Об этом сообщил заместитель министра просвещения Владимир Жилонкин, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что ведомство старается синхронизировать программы с потребностями рынка труда. Замминистра также отметил, что наиболее популярными у абитуриентов остаются медицинские и педагогические специальности, а также направления, связанные со строительством. Номинал пушкинской карты предложили увеличить в 4 раза. Он должен составлять до 20 тысяч рублей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, пишет ТАСС. По его мнению, текущего номинала карты в 5 тысяч рублей уже недостаточно для того, чтобы молодые люди могли активно посещать культурные мероприятия. Напомню, сейчас проект доступен россиянам в возрасте от 14 до 22 лет. По словам Миронова, его также надо расширить на семьи с детьми от 4 до 14 лет и тратить средства на покупку книг для детей и подростков. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, «Воровайки», «Чепик», «Хола», «Шаман» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на выходные: понедельник 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, юань 10 рублей 85 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Тебя любить, согласна, ведь мы в ответе за тех, кому прикипели. Песня из золотой коллекции «Радио Шансон» открыла новый час, но в продолжении песни, которую не так часто можно услышать, под названием «Дорогами». Автором стихов и музыки является Ольга Требенькова. Она прислала свою работу на конкурс, а Любовь Успенская в то время входила в состав жюри. Певица сразу поняла, что эта песня должна быть в ее репертуаре, и решение приняла буквально моментально. Прямо сейчас ее и послушаем.

Есть два типа людей. Одни собирают чемодан за неделю до отпуска, вторые за 10 минут до выезда в аэропорт пытаются найти паспорт. Лето на радио «Шансон».

0: сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром проводать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром проводать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За восемь бед один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась, но я прощаю, ее прощаю, ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю. Ее, конечно, я простил, того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Песня эта использовалась и пользовалась такой необыкновенной популярностью в начале 60-х. Ее напевали в квартирах, на концертах, многие считали даже народной. Песня остается популярные в наши дни. Ее исполняли, например, Валерий Золотухин, группа «Ночные снайперы», Александр Маршал. Драматичные события будут воспеты и далее певицей славой. А я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон один.
2: Ночь проходит, с ней живу не я, память обновляя лица, нам дает

Вот-вот мне осень голову остудит, повесив звезды

Песни есть, строчки не в рифму, и это неспроста. Вилли Токарев так взаимодействовал с публикой. Если бы он спел текст в рифму, то не было бы реакции в виде улыбок или смеха. Далее дадим полет фантазии и послушаем глупое, несмешное кино.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на Тбанк.

0: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

лето на лету просвистело мимо. Воин Виннету курит трубку мира. По реке Москве, плача, ветер прячет в сорванной листве золото Апачей. Где-то вдали

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает

гараже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым.

0: кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Лето — это маленькая жизнь. И в наших силах провести эту жизнь в удовольствии. Выбор вам будет дан. И в следующем часе программа «Только для вас» распахнет свои музыкальные объятия, чтобы вы смогли подарить своим родным и близким эмоции, да по меньшей мере вселенского масштаба. Уже сейчас можно складывать слова в красивое предложение и отправлять на наш эфирный чат. Не забывайте подписываться и указывать, для кого ваши добрые, теплые, полные нежности слова.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
6: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
7: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
8: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всем бодрости духа и оптимизма на волнах хорошего настроения. С вами Дима Казанцев. С минуты на минуту расскажу что-нибудь, надеюсь, интересное. Оставайтесь с нами.

0: Скажи мне, кто вы такие? Не понимаю, скажи, Иван.
1: Ведь щедрость тогда красива, когда во праве

стартовала. Самое время поговорить про домашний лимонад. Как его готовить? Лимон плюс мята, плюс лед, плюс газированная вода. Минутное дело, а радость на весь день. И вот вариант. Арбузный фреш, огуречный коктейль с лаймом, ягодный морс без сахара. Вариантов море. Пользы больше. Надеюсь, и у вас есть любимый летний напиток, понятное дело, безалкогольный, который вы готовы разделить с коллегами или друзьями.

Путина дна. За что бы ни была война, она не стоит ни одной слезы ребенка. И нет ни цели, ни цены, в которых зарево войны казалось бы зарею рая для потомков.

раньше удивлялся людям, которые пересылают друзьям и знакомым короткие видеоролики с приколами. Обычно это делают через мессенджеры или социальные сети. Наступил момент взросления. Теперь я рассылаю всякую всячину.

0: Уникальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От знакомых мелодий к психологии. Оказывается, большая часть опрошенных россиян хотя бы раз в жизни покупала товары импульсивно. Чаще всего спонтанно покупают вещи стоимостью от 11 до 30 тысяч рублей. Около четверти граждан признались, что тратили импульсивно не более 5 тысяч. Каждый шестой отдал на такие покупки до 50 тысяч рублей. Почти половина опрошенных устраивают спонтанный шопинг чаще одного раза в год. И что самое любопытное, большинство радуется спонтанным покупкам.

Слишком красиво тикают часики. Пока мы строим планы, жизнь проходит, как и в этот день. Не задерживайтесь в скучных и унылых мыслях. Выбирайте что-нибудь поинтереснее под хиты на любимой волне.

Друзья, вы же помните, красота спасет мир, и Россия в этом отношении лидирует. Лента.ру опубликовала рейтинг стран с самыми эффектными девушками. Итак, где живут самые красивые? У Колумбии первое место, Польша и Греция в тройке, а мы четвертые. Следом идет Чехия. А вот Испания, Албания и Венесуэла – аутсайдеры рейтинга. Но мы-то знаем, настоящая красота в уверенности, стиле и внутренней силе. Наши девушки – самые красивые, независимо от рейтингов.

0: Миражи.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Дорогие слушатели, с одной стороны стакан наполовину пуст, с другой наполовину полон. Сначала тебе нравится то, чем ты занимаешься, а потом нет. В начале отношений ты полон сил, любви и уверенности в своей партнерше, а потом кое-что начинает раздражать. К сожалению или к счастью, меняется все. Поэтому пусть отношения развиваются в лучшую сторону.
3: Мне не нравится дождь, этот горький ночной коктейль из женских слез. Мне не нравится гость, чье дыхание твоя постель.

Так приятно, что лето продолжается во всех смыслах. В самый долгожданный сезон сердце наполняется правильными чувствами. Ты ощущаешь прилив сил под знакомые мелодии на любимой волне.

пройти по жизни, Боже, по верхам скользя. Боже, то, что было можно, стало вдруг нельзя.

После дня приходит ночь, после ночь сменяется днем. Не факт, что прописные истины сделают нас счастливыми, но этот речевой опыт тоже интересен, как сарафанное радио. Очень скоро музыка продолжит эфир. Стоит дождаться. Будьте с нами.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дорогие слушатели, лето – прекрасное время для книжного отпуска. Легкое чтиво на пляже, фантастика в гамаке или детектив под зонтиком. Что сейчас на вашей летней полке? Обязательно уделяйте время чтению. Это очень развивает.

От музыки к мыслям вслух. Глаза — это зеркало души. Хочешь узнать у человека правду и ничего, кроме правды? Тогда посмотри пристально в его глаза. Хотя порой такое поведение может показаться грубым. Не все любят, когда посторонние нарушают личное пространство, даже под хиты на любимой волне.

музыкальных ритмов к психологическим. Когда мы, например, против того, что происходило в прошлом, но это часть нашей жизни, отказаться от этого сродни тому, что отказаться от себя. Поэтому оставайтесь собой и не отказывайтесь от того, что было с вами раньше, поскольку из этих пазлов прошлого состоит настоящее.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка улетела, но обещала вернуться. А теперь вот о чем. Треть респондентов заявили, что начальство никогда не портит им настроение. Остальные признались, что испытывают недовольство, в том числе 12% ежедневно и 11% еженедельно. Каждый третий респондент, сталкивавшийся с подобными ситуациями, обсуждал их с руководством.

прошепчет ангел в тишине. И дождь портрет рисует тенью на стене. Дыханием губ растопит ветер мерзлоту в душе моей.

мая, вслед за зимой придет весна, и семь ветров любви развеет семена. Зайдут ростки и станут чудеса творить, и будут парни своим девушкам дарить. Семь струн, семь слов, семь тайн сбытия, семь лун, семь снов.

От знакомых мелодий к взаимоотношениям. Вечная человеческая любовь в среднем живет 3 года. А потом люди судачат о главных причинах разрыва отношений. Тут и несовместимость характера, это, вероятно, самая популярная причина расставания, и измены, отсутствие общих интересов и целей, различия в жизненных приоритетах, нерешенные конфликты и отсутствие эмоциональной близости.

0: Моя смена снова пронеслась очень быстро. С вами был Дима Казанцев. Далее в эфире мои коллеги. Благодарю за компанию всех и каждого. Пока-пока.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Учебный год в России прошел штатно. Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он также добавил, что впервые по поручению Владимира Путина основной период государственной итоговой аттестации стартовал 1 июня. Расписание экзаменов синхронизировали с окончанием учебного года. Это удобно как для учителей, так и учеников. Кроме того, в 2026 году на ЕГЭ зарегистрировались более 700 тысяч человек, а в сдаче ОГЭ приняли участие свыше 500 000 учеников. Тем временем в российские школы хотят вернуть предмет, посвященный охране природы. С таким предложением выступил первый зампред Комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов, пишет «Комсомольская правда». Он привел в пример школьный аттестат времен Российской империи. Там знание основ природной среды и гигиены было дисциплиной с отметками. Таким образом, детей с детства приучали к заботливому отношению к окружающему миру. Также парламентарий добавил, что в СССР существовали и лесничество при школах, и вылазки на природу. Главархив Москвы показал уникальные документы о жизни Александра Пушкина. В день русского языка, который совпадает с днем рождения писателя и отмечается сегодня, на сайте хранилища можно увидеть запись о браке Пушкина с Натальей Гончаровой, метрическую книгу с данными о месте рождения поэта, договор о найме квартиры на Арбате и другие архивные документы. Об этом пишет «Москва-24». Кроме того, 6 июня можно бесплатно посетить Государственный музей имени Пушкина и его филиалы. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться. Гостям расскажут о культуре и быте 19 века, истории создания журнала «Современник» и покажут редкие издания и личные вещи эпохи. И завершение выпуска – официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 73 рубля 47 копеек, евро – 85 рублей 56 копеек, юань – 10 рублей 85 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 26 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

счастье – это выбор, а не право или привилегия. Бессовестно счастливая Екатерина Голицына на радио «Шансон». Вот чтобы и вы смогли пополнить ряды бессовестно счастливых, то приглашаю вас провести незабываемо свой отпуск на фестивале «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча вас и звезд состоится в Турции на берегу Средиземного моря. На 7 дней с 24 по 30 октября пространство отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек» станет эпицентром настоящего праздника. Спешу порадовать вас специальным предложением. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Все подробности на radioshanson.ru, категория 12+.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Песня «Белые розы» очень была популярна в свое время, а в конце 80-х песня обрела популярность из-за границы. В Польше до сих пор ставят эту песню в ресторанах. Песня стала своеобразным феноменом эпохи, несмотря на кажущуюся простоту. Она стала успешнее многих более даже сложных композиций. Зара, которая от счастья в двух шагах, продолжит эфир на радио «Шансон». Но я хочу напомнить вам, что музыки много, «Шансон» один.
1: Я в твое сердце заберусь, ты не узнаешь, я тайком вернусь. Я буду запах твой вдыхать.

Лето для взрослых – это когда ты не только уставший, но еще и потный. Лето на радио «Шансон».

записок рыбака. У меня с женой прекрасные отношения, а все потому, что наши интересы совпадают. Я люблю рыбалку, а она любит, когда я на рыбалке. Заядлые рыбаки Федя Карманов и Анатолий Полотно на радио «Шансон», которые обрели счастье в этой тихой охоте. Новинка в нашем эфире далее для вас, Вика Ветер, с песней «Свадебная». Верю, что эта песня станет гимном всех свадеб. Кстати, сегодня та самая красивая дата, 06.06.26. А это значит, всех, кто сегодня соединил сердца официально, поздравляем!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

На цыганской стороне я поверю в то, что есть любовь до конца. Поверю в то, что есть права за ней, и в то, что я в свои годы пацан.

кстати, будет рассказать вам и пригласить на особенный музыкальный вечер благотворительный концерт «Рады Рай Романсы», который состоится в День друзей 9 июня. Мероприятие пройдет в Белой гостиной Центрального дома архитектора. Все средства, собранные в этот вечер, будут направлены на организацию летнего отдыха Свято-Софийского социального дома. Перед концертом будет открыта благотворительная ярмарка. Талантливая певица, многократная обладательница премии «Шансон года» Рада Рай споет романсы и лирические песни. Подробности в социальных сетях артистки. Это мероприятие без возрастных ограничений. А я пацанов не...

18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники начали использовать приглашение в видеоконференции для обмана россиян. Об этом пишут ведомости со ссылкой на прокуратуру Москвы. По данным ведомства, аферисты присылают человеку письмо со ссылкой на онлайн-встречу. После этого они представляются правоохранителями и убеждают жертву передать деньги через курьера. В прокуратуре напомнили, что не стоит открывать подозрительные письма, переходить по ссылкам от незнакомцев и перезванивать по неизвестным номерам. Более трети россиян можно отнести к жизнерадостным. Речь о тех опрошенных гражданах, у кого в последние дни преобладают позитивные эмоции. Это самая крупная группа, заявил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на полях Петербургского международного экономического форума. Еще 25% респондентов находятся в тревожном состоянии, 22% в сдержанном и 18% в возбужденном, то есть эмоционально более ярко реагирующим на происходящее. Абрамов отметил, что специалисты используют такие данные, чтобы рассчитать индекс эмоциональной оценки, который показывает разницу между долей жизнерадостных и тревожных людей. По его словам, сейчас этот показатель находится на отметках плюс 11 градусов, пунктов, как и в январе. Роспотребнадзор временно запретил купание в зоне отдыха «Пляж Динамо» в Москве. Такое заявление размещено на сайте ведомства. Также для уведомления отдыхающих о запрете на купание были установлены соответствующие знаки. Специалисты взяли образцы в данном водоеме и провели лабораторные исследования. В результате выяснилось, что вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Зону отдыха откроют для купания только, если будут получены удовлетворительные результаты исследований. Уточняется, что прилегающая территория может использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом, прогулок и других видов досуга. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 25 градусов, ясно, без осадков. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Часто люди обращаются за помощью к высшим силам, но не знают, что все в собственных руках-то. Главное – сделать правильный выбор. Мы можем добиться всего, чего захотим, но только нужно не только хотеть, но и прилагать усилия. Группа «Бумер» украсила начало часа. Александр Маршал продолжит эфир ради светлых и теплых воспоминаний. С вами Ольга Шатрова. Желаю, чтобы этот день порадовал вас душевностью и приятными сюрпризами.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: всех вас.
1: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Любовь – это не сделка, которая считается браком, не страсть, похожая на мелодраму, не инстинкт, за которым охотятся многие люди, а желание украсить жизнь любимого радостью и красотой. Бутоны белых роз желаю видеть каждый из вас на ежедневной основе. Группа «На-на» в продолжении. И надо отметить, что песня «Зинаида» у вас может ассоциироваться с песней «Фаина» из репертуара группы. И, скорее всего, из-за стремительного взлета популярности. Подпевайте, танцевать тоже не запрещается.

0: конкурс «Кому же» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине Элемент. ООО Элемент. Боровичи, улица Советская, 118. ИНН 780-624-4090. Все детали на сайте elementsm.ru.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Припик передает музыкальную эстафету Евгению Кемеровскому. Хочу отметить, что наши любимые артисты и Чепик, Евгений Кемеровский, примут участие в легендарном концерте «Эх, разгуляй» 14 ноября на Лайф-арене, где сотрутся границы между сценой и залом. На сцену также выйдут Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Крутукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Холла», «Шаманы» и многие-многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Обеспечьте себе незабываемые эмоции уже сейчас. Есть возрастное ограничение, учтите, 12+.
1: Непрощенная, непонятная, несмышленная, невозвратная, незабытая, не принявшая, не раскрытая, не предавшая, непрощенная, не созревшая, не крещенная, не сумевшая, не случайная, не признавшая, нереальная, но солгавшая. Слезами неба я умоюсь до беспамятства.

непрощенная, не любившая, не смущенная, не добившая, не нашедшая, не понявшая, не прошедшая, не познавшая, слезами неба я у.

0: людьми будь человечною.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026.
5: Движение.
4: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Эту трагедию описал еще великий классик Александр Сергеевич Пушкин. «Я другому отдана и буду век ему верна». Напомню, что сегодня отмечается Пушкинский день, известный также как и День русского языка. С этим я вас и поздравляю, и на этом раскланиваюсь. В следующем часе встречайте Юлию Степанову. До этого еще послушаем песню от группы «Сентябрь». С вами была Ольга Шатрова. Мне было с вами очень-очень хорошо.
1: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж.
5: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
6: Собирайтесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе. В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
7: Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупки и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
8: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
9: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минцифра рассматривает возможности ввести возрастную идентификацию на онлайн-платформах. Об этом глава ведомства Максуд Шадаев заявил в рамках Петербургского международного экономического форума. Министр отметил, что эта тема относится к ближайшей повестке. Сейчас ведомство изучает, как такие механизмы работают за рубежом и на отдельных цифровых площадках. Шадаев добавил, что Европа и многие развитые страны уже идут по пути более жестких ограничений. Российские туристы полюбили Избинг и Монастыринг. Речь о поездке по монастырям или проживании в отдаленном селе. Об этом РИА Новости сообщила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, тенденция не в создании новых видов туризма, а в новом переоткрытии ниш, которые вновь заинтересовали больше путешественников. Также россияне интересуются мастер-классами по народно-художественным промыслам и агротуризмом. Синхронисты из России заняли первое место чемпионата Европы. Никита Скляров и Доминика Александрова взяли золото юношеских соревнований по синхронному плаванию в произвольной программе смешанных дуэтов. Как пишет газета.ру, спортсмены набрали 204,1 балла. Этот результат оказался значительно выше, чем у пары, завоевавшей серебро. Польские синхронисты получили почти 164 балла, замкнули тройку итальянские спортсмены, чье выступление оценили в 163,5 балла. На следующей неделе температура воздуха в Москве достигнет 30 градусов. Это соответствует норме июля, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что в понедельник будет без осадков, а воздух прогреется до 28 градусов, что на 7 градусов выше нормы на начало первого летнего месяца. Во второй половине недели к прогнозу добавятся дожди, однако воздух все равно останется теплым, днем ожидается до 27-30 градусов. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, Радио Шансон.

успокоить нервы гораздо лучше и надежнее, чем в таверне. Можно на эхо разгуляй. Радио «Шансон» уже приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцене Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, Владимир Ждамиров и многие другие любимые наши артисты. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, танцев и отличного настроения для зрителей старше 12 лет. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Иван Кучин начал наш новый час. Скоро дуэт Михаила Шуфутинского и Валерия Кураса. Прямо сейчас Елена Ваенга. С вами я, Юлия Степанова. Здравствуйте.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: чай горячий, а хозяева на даче.
1: Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, сюда мы влезли поздно ночью. Пошел уж третий день.
2: Нам нравится здесь.

драматическая история от «Ты на вы» в исполнении Максима Линникова только что в эфире вечернего шансона. Всем еще раз хорошего, отличного вечера с нашими песнями. В самое ближайшее время на радио «Шансон» споют Сергей Ростов, Катя Огонек, Григорий Лепс появится с песней Владимира Высоцкого. Ну а прямо сейчас песня для тех, кто на «ты» с дорогой, автомобилем. «Дюна».

и рвут привычек паутину. Как трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет: да будет так,

Ой, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и все, что вижу, и то, что слышу, пишу в блокнотик впечатлением вдогон.

тобой в Париже. Нужны, как в русской бане, лыжи. Я сам завел с француженкою шашни. Мои друзья теперь и Пьер Жан.

Дорогие радиослушатели, вы, кстати, не забывайте, что до следующей пятницы у вас есть возможность выбрать свою самую любимую песню в хит-параде «Шансон года» и проголосовать за нее. А впереди у нас новинка. Вчера в эфире «Радио Шансон» состоялась премьера очень летнего хита «Раздели со мною лето» от участника будущего фестиваля «Бархатный шансон» Алексея Петрухина, он же автор музыки, и Анны Семенович. Счастливая история чувств под южным солнцем. Надеемся, этот летний хит найдет отклик в ваших сердцах. Слова написал Евгений Муравьев.

Красные призывы Артура Руденко в эфире радио «Шансон». И да пребудет с вами большая любовь. 18:50, время столичное. Меня зовут Юлия Степанова. И следующие два часа на радио «Шансон» посвящены самому динамичному, самому зажигательному, самому танцевальному шансону. Эх, разгуляй. Я вернусь к вам в программу «Только для вас» в 9 вечера.

0: слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайф» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайф», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Петербургский международный экономический форум завершил свою работу. В этом году он прошел с 3 по 6 июня и собрал почти 25 тысяч участников из 142 стран. По данным организаторов, на площадке форума заключили более 1000 соглашений. Их общая сумма превысила 6 триллионов 600 миллиардов рублей. Одним из центральных событий стало пленарное заседание с участием Владимира Путина. В своем выступлении президент говорил о развитии российской экономики, рынке труда, росте доходов, демографии и технологическом развитии. В России появится ежегодный рейтинг инженерных вузов. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Как пишет парламентская газета, Миноборнауки и Минпромторг должны будут учитывать вклад каждого вуза в достижение технологического лидерства, а также участие университетов в профильных нацпроектах. Кроме того, ведомствам поручено до 20 марта следующего года разработать критерии для определения главных вузов по ключевым отраслям экономики. Также они должны обновить программы развития университетов, которые готовят инженерные кадры и ведут научные разработки. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, «Воровайки», «Чепик», «Хола», «Шаман» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 25 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

твое взгляну. И снова 3 сентября. Но почему расстаться все же надо?

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Самсунг Стамуша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В «Элементе» полный набор для ухода за участком, садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент», Боровичи, улица Советская, 118, ИНН 780-624-4090. Все детали на сайте elementsm.ru.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней болит.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Первую российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы планируют зарегистрировать в сентябре. После этого препарат сможет выйти на отечественный рынок. Об этом РИА Новости сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Речь идет о препарате «Аллергарда». По словам Скворцовой, это первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. Руководитель ФМБА отметила, что препарат показал высокий уровень безопасности и эффективности. Для российских учителей планируют запустить программу по работе с искусственным интеллектом. Об этом известием сообщил министр цифрового развития и связи Максуд Шадаев. По его словам, такую программу Минцифры обсуждает вместе с Минпросвещением. Она должна помочь педагогам увереннее использовать в работе современные нейросети. При этом менять порядок аттестации учителей не планируется. Ранее в ведомстве также сообщали, что с 1 сентября школьники начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках углубленной информатики. Российская теннисистка Мира Андреева стала чемпионкой «Ролан-Гаррос». В финале она обыграла польку Майю Хавалинску. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-2. Как пишет газета.ру, это первый финал турнира «Большого шлема» для Андреевой. Также она стала второй в истории среди самых молодых чемпионок «Ролан-Гаррос» и первой россиянкой с 2021 года, выигравшей такой турнир. Ранее это удалось Анастасии Мыскиной, Светлане Кузнецовой и Марии Шараповой. Во время отдыха на природе и работы на дачных участках следует быть осторожным из-за начала сезона активности змей. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас в ряде регионов специалисты отмечают повышенное оживление присмыкающихся. Укусы змей уже зарегистрированы в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях. В такой ситуации эксперты рекомендуют как можно быстрее обращаться к врачам. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

расстанемся с тобой навсегда. Нас затянут суетой города, только изредка всплакнут две души. Как же

0: война не будет. Электричество кончилось.
1: Благодарю за внимание.
2: Эхас! Эхас!
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всем бодрости и хорошего настроения на волнах любимого радио. В эфире Дима Казанцев. Очень скоро вернусь с новостями.

Дорогие слушатели, тут важная новость подоспела. Вот что произошло. Россиянка стала владелицей настоящего дворца в Белоруссии всего за 2300 рублей. Да, за 2300! Как это произошло? Она пришла на аукцион, а там почти никого. Торги прошли, дворец в собственности. Теперь новая хозяйка планирует восстановить историческое здание и замутить там кафе, апарт-отель и выставочные залы. Вот это я понимаю. Ну а интернет уже жжет. Пока одни копят на ипотеку, другие случайно покупают дворцы по цене продуктовой корзины. Может, и нам на аукционы

Насколько часто вы предаетесь меланхолии? Есть хороший способ выйти из паутины негативных мыслей. Покинуть зону комфорта. Например, поехать на работу на общественном транспорте, если вы заядлый автомобилист. Или если не получается отказаться от руля, то перестать пересекать перекрестки на красный свет. Подумаем об этом.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Есть мнение, что ничего и никого нельзя держать, чтобы общение с вами оставалось выбором, а не обязательством. Легко сказать. Считается, что все люди в нашем окружении – это либо учителя, либо ученики. Школа, я скучаю. Так вот, и со спутниками жизни так же. Все рано или поздно заканчивается. Отношения, любовь и страсть. Сложно отпускать близких людей, особенно когда твои чувства – это больше, чем любовь.

фамильное. Время вдаль бескрайнюю течет, мчится нашей

музыка улетела, но обещала вернуться. Сначала что-то придумываем, а потом страдаем от этого. Не зря, наверное, я часто смотрю фрагменты из фильма «Терминатор 2». Блестящая работа актеров, как всегда, вдохновляет. Ну и Skynet, надеюсь, не захватит планету. Очень скоро будем петь и танцевать под хиты на любимой волне. Остается дождаться.

дорогие слушатели, кое-что любопытное узнал. Оказывается, россияне выбирают два противоположных формата отдыха. И оба популярны. Интерес к приключенческому туризму вырос на 10% за 3 года. Известия со ссылкой на АТОР сообщают. Горный туризм становится мейнстримом. Теперь в походы идут не только смелые туристы, но и семьи с детьми, и люди в возрасте. Они хотят эмоций, природы и движения. Правда, к серьезным нагрузкам готовы не все. В основном это не семейные люди от 20 до 35, которые дружат со спортом. Кроме всего прочего, россияне подсели на сонный туризм. Гостиницы и санатории с программами здорового сна – это новый тренд. Комплексное восстановление, тишина, эко-отели на юге России, в Подмосковье, Ленобласти, Кавказских минеральных водах и на Алтае. Одни идут в горы, другие спят в тишине. Каждому свое.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От знакомых мелодий к мыслям вслух. Настоящая любовь живет вечно. На обиженных по-прежнему воду возят. Ну и обещанного 3 года ждут. Всякое бывает.

Дорогие оптимисты и пессимисты, могу условно поделить нас на тех, у кого телефон наполовину заряжен, и на тех, у кого наполовину разряжен. Одно другого не исключает.

Она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами, а он просто ведет себя как дурилка картонная. Низкая самооценка не всегда плохо, особенно если ты артист, актер или режиссер. Мощная самоирония позволяет под другим углом смотреть на привычные вещи и явления.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Уважаемые слушатели, новость приходит из-за рубежа. Япония бьет антирекорды. Численность ее населения уменьшается за последние 5 лет. -3 090 000 человек. Министерство по административным делам опубликовало данные переписи. Сокращение населения наметилось с 2015 года. Каковы причины? Власти говорят о естественной убыли. Рождаемость падает, население стареет. Демографический кризис в Японии – это реальность, которую не скрыть. Местные власти надеются, что ситуация будет меняться в лучшую сторону.

Часто в жизни не хватает мотивации, этакой движущей силы, которая привносит драйв и увеличивает количество адреналина в крови. Это своего рода мотивация для следующего шага. У каждого она своя. Одному нужен отпуск для поиска аппетита к жизни, чтобы после восстановления сил приступить к важному проекту. Другому важно, чтобы его не трогали. Третьему нужна невероятно наэлектризованная обстановка в собственном коллективе. Черпайте из жизни лучшее под музыку на любимой волне.

0: я скучаю.
1: Скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

Общение – это искусство, которому сложно научиться, не набив эмоциональных шишек. И желание преодолеть конфликт всегда помогает лучше понять человека.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Невероятная глубина человеческих оправданий поражает. Все, что не делается, все к лучшему. Говорю иногда эти заготовки, но не верю в них. Если, например, тебе плохо от того, что ничего в жизни не меняется, то что тут делается к лучшему? Проблемы, да и только. Просто начните что-то делать. Не уходите в себя. Скорее возвращайтесь к нам. Берегите себя и стремитесь к лучшему.

Ну что, самое время что-нибудь рассказать. Открою вам тайну, которая секретом не является. Желтый свет светофора предупреждает о смене сигналов и запрещает движение автомобилистов. Ну а в конце перекрестка обязательно будет пешеходный переход. Не подумайте, что я ворчу. Просто хочется, чтобы движение было безопасным для каждого из нас.

0: Большое спасибо всем за внимание. С вами был Дима Казанцев. Далее на волнах хорошего настроения мои коллеги и приятная музыка. До скорого. Чао-какао.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

Если есть у вас знакомая Верочка старше 12 лет, берите ее с собой на их разгуляй, на всенародную танцплощадку, на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. 14 ноября, Лайф-арена, самые доступные билеты, это танцпол, где каждый зритель станет просто частью музыкального праздника и будет ближе всего к любимым артистам, к сцене. На нее выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Лиса Повал, Евгений Григорьев, Чепик, Холла, многие другие. Подробности на радиошансон.ру 12+.

Слим, темперамент, талант и любовь в каждой песне. Самое время подарить ему, если не целый мир, то хотя бы один свой голос. «Вокзал» Алекса Лима сейчас на 12-й строчке хит-парада «Шансон года». У нас есть с вами время до пятницы, чтобы поддержать любимых артистов. Подробности на радиошансон.ру.

Да вы сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

Кусаешь губы громко, ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза. Обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал?

0: друзья, с вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: От сердца к сердцу, через душу, в твоей беде себя виню. Поверь, я клятву не нарушу, я просто медленно люблю. Я жизнь свою на две делю, я просто...

«Белая тайга», Катя Огонек, удивительно проникновенные песни. В самое ближайшее время в эфире радио «Шансон» мы услышим Владислава Васильевича Медяника, появится дуэт Александра Розенбаума и Александра Маршала. Завтра Александра Маршала будем поздравлять с днем рождения. Ну а сейчас пусть до вас долетит вот какая весточка. Приглашаем всех вас на бархатный «Шансон», знаменитый морской фестиваль. В этом году это Турция с 24 по 30 октября. Отель «Титаник Делюкс Гольф Белек». Все звезды там. Читайте подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет. Но в честь Международного дня защиты детей, 1 июня он был, особое предложение для семей. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение.
2: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

турецкий. Будет свадьба говорить, свадьба не шабаша, на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан. Разве ж знать они могли про то, что азиаты порешили в ту же ночь вдарить по цветам, ведь на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.

0: красоты.
1: Владимир Семенович Высоцкий и его незабываемая и актуальная всегда песня о нейтральной полосе. А здесь будем прощаться до завтрашнего вечера, дорогие радиослушатели. Я желаю вам приятного продолжения субботы, мир вашему дому. 22:51 в столице. У микрофона была Юлия Степанова. Ну а продолжает петь для всех нас очаровательная Тамара Кутидзе. Девочки, он занят. До завтра, друзья.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm alive. Yeah.

Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит.

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладость.

хочет. Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, пожил

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

и жены-то нет. Но какая еще жена, если отроду 20 лет?

этого пацана. А он матери так писал: ты же знаешь про все сама, сколько раз меня Бог спасал, и до следующего

это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собой мне не справиться никак.

0: запахом тайги. За туманом и за запахом тайги.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
2: Радио «Шансон».
1: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.
1: Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал, спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне, не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал, ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот МАЗ огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он сагаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня. Он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500, ищу я выход из ворот. Но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И МАЗ попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.

0: ночам. Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: газета.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Но понятия здесь поросли трынь травой, нарушает закон шелупонь. Мой товарищ прожил за хозяином жизнь,

шелупонь, и поют петухи про тюрьму, а воры законные. Да на страну их несколько, люди очень скромные и на правду резкие, а правда вещь хорошая.

0: вонь и понятия здесь поросли дрынь травой, нарушает закон шелупонь.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

свободно летают над нами. Птицы громко кричат с высоты и свободно летают над нами.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Ребята, все будет путем.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а шансон один. Ваш Слава Медяня.

Ах ты, жизнь моя, зима, Колыма, светит солнышко и сводит с ума. Я пожить еще, увы, не успел, а меня уже ведут на расстрел. Конвоиру, как

Ты конвойный, веришь в Бога, аль нет? Нелегко мне умирать в 20 лет.

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.
3: Это школа Соломона Фляра. Школа бальных танцев, вам говорят. Две шаги налево, две шаги направо. Шаг вперед и две назад. Кавалеры приглашают дамов.

кавалеров. Там, где галстук, там вперед. Две шаги налево, две шаги направо. Шаг вперед и поворот.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.